0: on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,